0: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами будет служить Марк Яковлев. Шевакра, радием от Ветаж Дебес, Момс, Унар, Момс, Колпос, Маркс, Яковлевс.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
0: Лавакра, дорогие радиоклассы, Итай.
1: Сегодня я хочу служить, и у меня есть общая тема.
0: Vēlos kalpot, man kopēja tēma.
1: И называется она так: «Битва с великанами».
0: Tātad cīņa pret milžiem.
1: Для меня эта тема всего сентября.
0: Man šī tēma jau no septembra.
1: Так Господь положил на сердце весь месяц об этом молиться.
0: Tās kungs ir līdz manā sirdī šo mēnesi par to lūgt.
1: И я скажу библейское основание этого, ну, откровения.
0: Далīšos ar ko Bībele saka par šo atklāsmi.
1: В Слове Божьем говорится, когда народ Божий шел в обетованную землю,
0: Dieva vārds saka, ka Dieva tauta gāja uz apsolīto zemi,
1: то в той земле жили великаны.
0: Tad tajā zemē dzīvoja milži.
1: По-русски в русской Библии их называли сыны Енаковы.
0: Сын далее слугам сказал Еноха дали.
1: Также Рифаимы.
0: Ари Рифаим дали.
1: Один из них был Голиаф.
0: Увидел снова ним Голиат.
1: И Библия говорит, что израильтяне побоялись.
0: Библия открывает, что Израиль снова боялся.
1: И одна из главных причин.
0: Увидел снова Емслим.
1: Почему они сразу не вошли в обетованную землю?
0: Kāpēc viņi uzreiz neiegāja apsolītā zemē?
1: Из-за страха.
0: Aiz bailēm.
1: И после этого Библия говорит, они 40 лет ходили по пустыне.
0: Tāpēc viņi 40 gadus staigāja pa tuksnesi.
1: То есть страх не дал им пойти на вот эту битву.
0: Tātad bailes atturēja viņus doties cīņā.
1: И мы можем их понять.
0: Mēs varam viņus saprast.
1: У нас тоже свои великаны.
0: Mums arī savu milži.
1: В Библии, в книге Второзакония,
0: Piektā Mozes grāmatā,
1: написано, Бог говорит народу своему,
0: kur Dievs uzrunā tautu,
1: что ты пойдешь,
0: tu iesi,
1: чтобы овладеть вот такой землей,
0: lai iemantotu zemi,
1: где вот эти великаны, они больше тебя и сильнее тебя.
0: Kur ir tie milži, kas ir lielāki un stiprāki par tevi?
1: Это была реальность.
0: Nu, tā bija realitāte.
1: Бог не послал их в равномерный бой, в равнозначное сражение.
0: Dievs sūtīja viņus nevienlīdzīgā cīņā.
1: Это выглядит, как будто бы, ну, несправедливо, что ли.
0: Ну, izskatās, it kā nav taisnīgi.
1: Бог, что ты с нами делаешь?
0: Dievs, ko tu ar mums dari?
1: Ты даже заранее нам говоришь,
0: tu jau iepriekš mums saki,
1: что ты посылаешь нас воевать с проблемами,
0: ka tu mūs sūti cīnīties ar problēmām.
1: Ты сам говоришь,
0: kur pats tu saki,
1: что эти проблемы настолько больше, чем мы, наши силы и наши возможности.
0: Ka šīs problēmas ir lielākas par mūsu iespējām.
1: Соответственно, ну как же мы можем победить?
0: Tātad, attiecīgi, kā mēs varam uzvarēt?
1: Но Господь дальше говорит.
0: Bet kungs tālāk saka.
1: Знай, что Господь идет перед тобой.
0: Un kungs saka, zini, es iešu tev pa priekšu.
1: Он как огонь поедающий.
0: Viņa kā uguns riešs.
1: И это он будет истреблять этих великанов.
0: Un viņš iznīcinās šos milžus.
1: Ну, видите, они все это услышали.
0: Viņi to dzirdēja.
1: Но они не поверили.
0: Bet nenoticēja.
1: Я думаю, что это сегодня и нас касается.
0: Es domāju, ka tas attiecas arī uz mūsdienām.
1: Мы в каждой церкви слышим эти проповеди.
0: Mēs katrā draudzē dzirdam šos svētrunus.
1: Латвия в целом христианская.
0: Ну, Латвия kopumā ir kristīga.
1: Библии много везде.
0: Bībeļu ļoti daudz visur.
1: В Латвии свобода вероисповедания.
0: Латвия брīva ir tiek pausta ticība.
1: Многие имеют возможность читать Библию.
0: Daudziem ir šī iespēja lasīt Bībeli.
1: То есть мы в целом много знаем.
0: Tātad kopumā mēs daudz zinām.
1: Мы знаем, что Бог нам обещал.
0: Mēs zinām, ko Dievs ir apsolījis mums.
1: Что он будет с нами.
0: Ka viņš būs ar mums.
1: Что он нас не оставит.
0: Mūs neatstās.
1: Когда мы воюем с болезнями.
0: Kad mēs cīnāmies ar slimībām.
1: С какими-то проблемами.
0: Ar kaut kādām problēmām.
1: Они больше нас.
0: Tās ir lielākas nekā mēs.
1: Они сильнее нас.
0: Tās ir stiprākas par mums.
1: Бог знает это.
0: Un Dievs zin to.
1: И мы знаем, что Бог нам обещает.
0: Mēs zinām, ko Dievs ir apsolījis.
1: Но верим ли мы этому?
0: Bet vai mēs tam ticam?
1: Знаете, Библия говорит, что в послании к Ефесянам,
0: Tātad vēstulē efeziešiem,
1: что мы должны одеть на себя Божьи духовные оружия.
0: Mums jāietērpas Dieva ieročos.
1: Вопрос: а зачем?
0: Un jautājums, kāpēc?
1: Я думаю, что ответ очевиден.
0: Es domāju, ka atbilde ir skaidra.
1: Чтобы мы могли победить то, что больше нас.
0: Lai mēs varētu uzvarēt to, kas ir lielāks par mums.
1: То есть нам предлагается духовная война.
0: Mums tiek piedāvāts garīgs karš.
1: Война, в которой нам вообще не победить никогда.
0: Karš, kurā mēs nespējam uzvarēt.
1: Но есть возможность.
0: Bet ir iespēja.
1: Если мы на себя оденем духовные оружия Бога.
0: Ja mēs ietērpsimies Dieva bruņās, ierošos.
1: Мы многие с детства знаем, и даже вот эти картинки видели.
0: Daudz no bērnības zinām un esam redzējuši.
1: Во многих детских воскресных школах показывают духовное оружие, образы.
0: Svētdienas skolās māca par garīgiem ieročiem.
1: Этот шлем спасения.
0: Tad pestīšanas bruņcepure.
1: Меч Слова Божьего.
0: Gara zobens, vārds, dievvārds.
1: Щит веры.
0: Ticības vairogs.
1: Броня праведности.
0: Taisnības bruņas.
1: То есть многие христиане все это знают, в памяти держат эти образы.
0: Daudz kristieši to zina.
1: Но фактически.
0: Bet praksē.
1: Бог ожидает от меня и от всех своих детей.
0: Dievs gaida no manis un no visiem saviem bērniem.
1: Что мы начнем всерьез одевать на себя эти духовные оружия.
0: Kad mēs sāksim nopietni pielietot šos garīgos ieročus.
1: Иначе нам не победить этих великанов.
0: Jo citādi mēs tos milžus nevaram uzvarēt.
1: Вот мы сейчас с вами вот помолимся за некоторых людей.
0: Un tagad mēs lūksim par kādiem cilvēkiem.
1: Вот на радио присылаются нужды.
0: Tiek atsauktīts vajadzības uz radio.
1: Я хочу рассказать про одну верующую женщину.
0: Gribu izstāstīt par kādu ticīgu sievu.
1: Jo zvaļ Gaida.
0: Viņa sauc Gaida.
1: Я хотел бы, чтобы в нас сейчас поднялось сострадание к ней.
0: Es vēlos, lai rodās līdzjūtība.
1: Вот представьте, она лежит в больнице в закрытом помещении.
0: Viņa guļ pansionātā slēgtā telpā.
1: У нее обнаружена какая-то заразная инфекция.
0: Ir kaut kāda infekcija atrasta.
1: Ей даже в коридор нельзя выйти.
0: Viņa neļauj pat koridorā aiziet ārā.
1: И она там, извините за сравнение, как в тюрьме, уже все лето провела.
0: Un viņa tur jūtas kā cietumā visu vēl vasaru.
1: И, ну, не видно никакой надежды.
0: Un nav nekādas cerības.
1: Медики ничем ее не обнадеживают.
0: Un medicīna tur neko neiepriecina.
1: Ну, наверное, пытаются лечить ее.
0: Ну, es cerams, ka mēģina ārstēt.
1: То есть, вот великан.
0: Лук милзис.
1: Болезнь.
0: Слимība.
1: Какой-то вирус или что это?
0: Kāds vīrus vai kas?
1: И кто-то.
0: Un kāds?
1: Ну, в частности, мы с вами.
0: Mēs tas ir, esam mēs.
1: Мы верующие люди.
0: Ticīgie.
1: Мы должны выйти против этого Голиафа.
0: Mums jāiziet pretī šim Goliātam.
1: У нас должно быть оружие, которым мы победим.
0: Mums ir jābūt šiem ieročiem, ka mēs varētu uzvarēt.
1: Вот именно победим, а не будем пытаться победить.
0: Un nevis vienkārši mēģināsim uzvarēt, bet mums ir jāuzvar.
1: Знаете, я вот в последнее время пересматриваю свои жизненные цели.
0: Es pēdējā laikā pārskatu savus dzīves mērķus.
1: И я себе отвечаю на такой вопрос.
0: Un sev atbildu uz tādu jautājumu.
1: Я как христианин, что я хочу?
0: Es kā kristietis, ko es vēlos?
1: Я хочу побеждать великанов, а не пытаться только это делать.
0: Es vēlos uzvarēt milžus, ne tikai mēģināt to darīt.
1: Если честно.
0: Ja godīgi.
1: Мне надоело пытаться.
0: Man ir apnicis mēģināt.
1: И мне надоело видеть, как мы как церковь пытаемся иногда, и нету успеха.
0: Un man ir apnicis redzēt, ka mēs mēģinām darīt kaut ko, bet nav panākumu.
1: Что-то должно с нами произойти.
0: Kaut kam ir jānotiek ar mums.
1: Из таких молитв, где мы просто просим или умоляем Бога.
0: Ну, тогда лукшинам, ко мы сенкаш лудзам Дьеву.
1: Нам надо перейти к воинственной молитве.
0: Я пареет с карающим лукшинам.
1: Я хочу прочитать сейчас фразу из проповеди Давида Вилкерсона.
0: Gribu nolasīt no Davida Vilkersona lekcijas kādu izteikumu.
1: Un jau bija balši, velikāni, balši problēmi.
0: Viņam bija arī milži, lielas problēmas.
1: И он плакал, плакал, смирялся перед Богом, просил, чтобы Бог помог ему.
0: Viņš rodāja Dievu priekšā lūdza, lai Dievs palīdz.
1: И представьте шокирующий ответ Бога.
0: Un iedomājieties šokējošu Dieva atbildi.
1: Ну, Давид Вилкерсон, я ему верю, он сказал, что Бог ему так сказал.
0: Davids Vilkersons teica, ka Dievs viņam teica, es tam ticu.
1: Он сказал, что Дух Святой дал ему ответ.
0: Viņš saka, Svētais Gars deva atbildi.
1: Давид, прекрати.
0: Davidu, izbeidz.
1: Вытри лицо от слез.
0: Noslauki asaras.
1: И больше не приходи ко мне с неверием.
0: Un nenāc pie manis neticībā.
1: Такой серьезный ответ.
0: Tāda nopietna atbilde.
1: Он плакал, он молился.
0: Viņš raudāja, lūdzās.
1: И Господь говорит, я не хочу слышать твои слезы без веры.
0: Es negribu dzirdēt tavas asaras bez ticības.
1: Ты должен поверить моему слову.
0: Tev jātic manam vārdam.
1: Если ты будешь молиться или поститься без веры.
0: Ja tu lūksi un gavēsi bez ticības.
1: Это тебе не поможет.
0: Tas nepalīdzēs.
1: Знаете, когда я это прочитал, меня это коснулось.
0: Kad es to izlasīju, man tas aizskāra.
1: Многие знают Давида Вилкерсона, помнят.
0: Daudz atcerās Davidu Vilkersonu.
1: Это был пророк Божий.
0: Tas bija Dieva vīrs, pravietis.
1: И я хочу помолиться за Гайду.
0: Un es gribu lūgt par Gaidu.
1: Я хочу, чтобы мы все, кто сейчас слышит, чтобы мы взяли меч Божий.
0: Lai mēs paņemtu gara zobenu.
1: А что говорит Слово Божие?
0: Un ko saka Dieva vārds?
1: Слово Божие говорит, что Иисус Христос не дает нам болезни, Он забирает у нас болезни.
0: Dieva vārds saka, ka Jēzus Kristus nedod slimnīcas, bet tā, Viņš tās paņem.
1: Вы знаете, один из наших с вами религиозных великанов,
0: viens no mūsu reliģiskajiem milžiem,
1: это доктрина о том, что Бог посылает нам болезни.
0: Tā ir doktrīna par mācība par to, ka Dievs uzsūta slimības.
1: Я все детство слышал это.
0: Mēs esam to dzirdējis bērnībā.
1: Что Бог нам это все посылает.
0: Ka Dievs to sūta.
1: С таким мышлением мы не сможем победить этих великанов.
0: Ar tādu domāšanu mēs nespēsim uzvarēt šos milžus.
1: Евангелие говорит.
0: Evangelijas saka.
1: Что Иисус Христос тысячи людей исцелял.
0: Ka Jēzus Kristus dziedināja tūkstošiem cilvēku.
1: И ни одному человеку не сказал.
0: Un nevienam netika atteicis.
1: Тебя я не исцелю.
0: Tevi nedziedināšu.
1: Потому что я тебе дал эту болезнь.
0: Jo es tev devu šo slimību.
1: Нет ни одного такого случая в Библии.
0: Nav nevienu gadījumu tādu Bībelē.
1: Мы, конечно, помолимся также за исцеление руки Людмилы.
0: Lūksim arī par Ludmilas rokas dziedināšanu.
1: Она прислала это сообщение на радио.
0: Viņa ir atsūtījusi aiz lūkšanu.
1: Также помолимся за исцеление Катрины.
0: Arī par Катрину.
1: Ну, и также она просит о Божьем водительстве, защите.
0: Lūdzu apsardzību un vadību.
1: Помолимся за спасение соседей Татьяны.
0: Par Татьянas kaimiņu pestīšanu.
1: То есть, друзья, мы будем сейчас молиться.
0: Draugi, lūksim.
1: Но я хочу вас попросить, если это возможно с вашей стороны.
0: Bet vēlos lūgt, ja tas ir iespējams no jūsu puses.
1: Там, где вы сейчас находитесь.
0: Kur jūs atrodaties?
1: Давайте вместе будем молиться против тех великанов.
0: Lūksim kopā pret tiem milžiem.
1: Которые восстают против нашей жизни, против нашей семьи.
0: Kas ceļās pret mūsu ģimenēm.
1: Против церкви.
0: Draudze.
1: Против страны.
0: Pret valsti.
1: Потому что церковь в целом, она должна молиться вообще за все государство.
0: Draudzē vispār jālūdz par valsti.
1: И вот сегодня была одна пасторская встреча.
0: Šodien bija mācītāja tikšanās.
1: И пасторы говорили, будет ли война.
0: Un mācītāja apspried, vai būs karš.
1: Какое есть откровение у пророков?
0: Kāda ir atklāsme praviešiem?
1: Знаете, тревожные мысли.
0: Un trauksmēs domas.
1: И мы не должны сеять страх.
0: Mums nav jāsēj bailes.
1: Но мы должны молиться о Божьей защите.
0: Bet mums jālūdz par Dievu aizsardzību.
1: И сегодня и все верующие.
0: Šodien visi ticīgie.
1: И я скажу, и неверующие.
0: Un arī neticīgie.
1: Должны задуматься.
0: Ir jāizdomājas.
1: Если Бог нас не защитит, кто нас защитит?
0: Ja Dievs mūs nesargās, kas tad mūs var nosargāt?
1: Мы на кого уповаем?
0: Uz ko mēs paļaujamies?
1: Latvija небольшая страна.
0: Latvija nav liela zeme.
1: С политической точки зрения, с военной точки зрения, это уязвимо.
0: Gan politiski, gan militāri, tas ir ļoti nedroši.
1: И нам нужен Бог.
0: Mums vajadzīgs ir Dievs.
1: Чтобы защитить нас.
0: Lai, kas mūs aizsargā.
1: Чтобы благословить нас.
0: Lai svētī.
1: Чтобы исцелить больных.
0: Lai dziedē slimos.
1: И для этого нам нужна вера.
0: Un tāpēc mums vajadzīga ticība.
1: Именно вера в Слово Божие.
0: Un tieši ticība Dievam, Dieva vārdam.
1: Слово Божие нам что-то обещает.
0: Dieva vārds mums kaut ko apsola.
1: Давайте я еще раз напомню, что сказал Бог евреям.
0: Vēlreiz atgādināšu, ko Dievs teica evrejiem.
1: Господь говорит, я пойду перед тобой.
0: Dievs ir teicis, es iešu tev pa priekšu.
1: Бог, если что-то обещает,
0: ja Dievs kaut ko apsola,
1: Бог не лжец.
0: Dievs nav melis.
1: Но вопрос к нам, а мы в это верим?
0: Bet jautājums ir mums, vai mēs tam ticam?
1: А мы об этом думаем каждый день?
0: Vai mēs par to domājam katru dienu?
1: Мы на кого полагаем, вот внутренно, на кого мы надеемся?
0: Un uz ko mēs paļaujamies iekšējā savu sirdi?

0: А на самом деле ты ищешь надежду в людях, в системах, в возможностях каких-то.
1: Bet patiesībā to cerību meklē apkārt.
0: И я начинал каяться.
1: Mēs sāku nožēlot grēkus.
0: Я говорил, Господь, прости меня.
1: Es teicu, Kungs, piedod.
0: Что я начал разделять мое упование.
1: Kas es sāku dalīt savu paļāvību.
0: Слава Богу за возможности, за людей, за все, слава Богу.
1: Paldies par iespējām un par cilvēkiem.
0: Но нам не победить великанов, если нам не поможет Бог.
1: Bet milžus mēs nevaram uzvarēt bez Dieva palīdzības.
0: А чтобы Бог помог, надо максимально фокусировать на нем свою упование и свою надежду.
1: Bet lai uzvarētu, mums ir максимально jāskatās uz viņu.
0: И полагаться не на разум, Библия говорит, не полагайся на разум.
1: Ne paļauties uz savu prātu gudrību.
0: Но на Господа, на Слово Божие.
1: Uz to Kungu un viņu vārdu.
0: И я хочу вот сейчас сказать такое местописание.
1: Tagad vēlos teikt rakstu vietu.
0: Невозможное человеком, возможно Богу.
1: Kas cilvēkam nav iespējams, Dievam viss ir iespējams.
0: Вот сейчас будем молиться.
1: Tagad lūksim.
0: Дорогие друзья,
1: дорогие draugi,
0: у вас есть вещи, которые вы не знаете, как решить.
1: Jums ir lietas, kuras jūs nespējat atrisināt.
0: Не только это касается исцеления.
1: Не tikai kā dziedināšana.
0: У вас есть ситуации в жизни.
1: Bet jums ir ситуацijas.
0: Вы уже своей логикой перепробовали все варианты, как решить эту проблему.
1: Логически вы это все издумаешь, как отрисовать эту проблему.
0: И для вас это выглядит как нерешаемая проблема.
1: Вы сейчас это говоришь струбцеля.
0: А Господь говорит.
1: Bet es kungs saka.
0: Я уже побеждал в истории Израиля, в истории церкви. Я уже побеждал такие ситуации.
1: Es esmu šādas situācijas jau uzvarējis.
0: И у тебя в твоей ситуации я уже знаю, как это решить.
1: Un arī tavā situācijā es zinu, kā to atrisināt.
0: Бог – это Бог планов.
1: Dievs ir plāno Dievs.
0: Он уже запланировал, как решить твою проблему.
1: Viņš ir ieplānojis, kā atrisināt tev problēmu.
0: Но от нас Бог ждет.
1: Bet no mums Dievs gaida.
0: Уповай.
1: Paļaujies.
0: Говори Слово Божие.
1: Saki Dievu vārdu.
0: Смотри глазами веры.
1: Skaties ticības acīm.
0: Как Бог выходит тебе навстречу, ведет тебя и спасает тебя.
1: Kad es tev nāk pretim, vada tevi un glābj.
0: Давайте помолимся с такой верой.
1: Lūksim ar tādu ticību.
0: Помолимся за гайду.
1: Lūksim par гайду.
0: И будем ждать.
1: Un gaidīsim.
0: Что она скоро пришлет нам хорошие новости.
1: Ka viņa atsūtīs drīz labas ziņas.
0: Что она уже исцелилась.
1: Ka viņa ir dziedināta.
0: Потому что Бог благ.
1: Jo Dievs ir labs.
0: Дорогой Господь.
1: Dargais Kungs.
0: Мы верим Твоему Слову.
1: Mēs ticam Tavam vārdam.
0: Господь, Ты видишь сегодня каждую ситуацию в нашей жизни.
1: Tu redzi katru situāciju mūsu dzīvēs.
0: Ты видишь, Господь, нашу сестру Гайду.
1: Tu redzi šo māsu Гайду.
0: Ты видишь, Господь, и других наших сестер, Людмила, Катрина, Татьяна.
1: Tu redzi arī Людмилу, Катрину, Татьяну.
0: Господь, мы сейчас уповаем на Тебя.
1: Mēs paļaujamies uz Tevi, Kungs.
0: Мы сейчас не хотим просто плакать.
1: Mēs negribam vienkārši raudāt.
0: Мы хотим взять в руки духовный меч.
1: Mēs gribam ņemt rokā šo garīgo zobenu.
0: Мы хотим взять щит веры.
1: Ticības vairogu.
0: Мы хотим взять шлем спасения.
1: Pestīšanas broņu cepuri.
0: Господь, мы хотим выйти с верой.
1: Mēs gribam nākt ticībā.
0: Против этих духовных великанов.
1: Iziet pret šiem garīgajiem milžiem ticībā.
0: И мы сейчас говорим с верою.
1: Mēs runājam ticībā.
0: Во имя Господа Иисуса Христа.
1: Kunga Jēzus Kristus vārdā.
0: Да придет исцеление сейчас.
1: Lai nāk dziedināšana tagad.
0: Мы запрещаем тебе болезнь.
1: Mēs aizliedzam tev slimību.
0: Ибо у церкви есть духовная власть.
1: Jo draudzē ir garīga vara.
0: Этой властью.
1: Ar šo varu.
0: Во имя Иисуса.
1: Jēzus Kristus vārdā.
0: Мы останавливаем и запрещаем болезни.
1: Mēs apturam un aizliedzam slimību.
0: И Господь, мы также молимся, и я сейчас молюсь.
1: Mēs lūdzu arī tagad.
0: О наших радиослушателях.
1: Par радиоклausītājiem.
0: Перед которыми безвыходные, нерешаемые ситуации.
1: Kur priekšā ir neatrisināmas situācijas.
0: Я провозглашаю, Господь, Твое Слово.
1: Es pasliņu Tavu vārdu.
0: То, что выглядит невозможным.
1: Kas izskatās neiespējami.
0: Господь, для Тебя все возможно.
1: Tev, Kungs, viss ir iespējams.
0: И я молюсь.
1: Un es lūdzu.
0: Во имя Иисуса.
1: Jēzus Kristus.
0: Господь, соверши твои чудеса и знамения.
1: Дарис бринумус он зимес.
0: Чтобы

0: мы прославили Тебя.
1: Lai mēs Tevi slavētu.
0: Увидев, как Ты благ и добр.
1: Redzot, cik Tu esi labs.
0: Я прошу, Господь.
1: Es lūdzu, Kungs.
0: Пусть эти великаны упадут.
1: Lai šie milži krīt.
0: Пусть эти проблемы будут решены.
1: Lai šīs problēmas tiek atrisinātas.
0: Господь, мы молимся за Латвию.
1: Lūdzam par Latviju.
0: Здесь много проблем.
1: Šeit daudz problēm.
0: И я прошу, Господь.
1: Kungs, es lūdzu.
0: Мы соединяемся в молитве со всеми церквами Латвии.
1: Lūdzam kopā ar visām draudzēm Latvijā.
0: Господь, защити эту страну.
1: Aizsargā šo valsti.
0: Защити от войны.
1: Aizsargā no kara.
0: Защити, Господь, от всякого зла.
1: No katra ļaunuma.
0: Что бы ни восставало против этой страны.
1: Lai kas celtos pret šo valsti.
0: Господь, пусть Твоя благодать защищает нас.
1: Lai Tava žēlstība mūs aizsargā.
0: Мы на Тебя уповаем.
1: Uz Tevi mēs paļaujamies.
0: Мы Тебя прославляем.
1: Tevi pielūdzam.
0: Иисус Христос.
1: Jēzus Kristus.
0: Ты, Господь Латвии.
1: Tu esi Latvijas kungs.
0: Латвийский народ.
1: Latvijas tauta.
0: Уповает на Тебя, Господь.
1: Paļaujas uz Tevi, kungs.
0: И мы славим Тебя.
1: Un mēs slavējam Tevi.
0: За то, что Ты являешь руку свою.
1: Ka Tu parādi savu elkūni.
0: Милость свою.
1: Savu žēlastību.
0: Показываешь чудеса свои.
1: Rādi savus brīnum darbus.
0: Господь, мы сегодня верою идем против великанов.
1: Šodien mēs ticībā ejam pretī milžiem.
0: Против проблем.
1: Pretī problēmām.
0: Против грехов.
1: Pretī grēkiem.
0: И мы принимаем верою.
1: Mēs pieņemam ticībā.
0: Твою победу.
1: Tavu uzvaru.
0: Господь, это Ты сражаешься за нас.
1: Tu cīnies par mums.
0: Мы славим Тебя за это.
1: Mēs slavējam Tevi par to.
0: И мы сегодня благодарим.
1: Un pateicamies.
0: Даже если еще не видим ответ.
1: Tie neredzam atbildi.
0: Но верою мы славим Тебя.
1: Bet ticībā mēs Tev pielūzam
0: slavu. За то, что Ты уже нам ответил.
1: Par to, ka Tu jau atbildi.
0: Мы верою это принимаем.
1: Ticībā mēs to pieņemam.
0: И благодарим Тебя.
1: Un pateicamies.
0: Аминь.
1: Амен.
0: Также сестра Вита выражает благодарение Богу.
1: Un Vita pateica Dievam.
0: За вчерашнюю передачу, за проповедь Олега Бушмалова. Слава Богу!
1: Par vakardienas raidījumu atvērtās debes Olega Bušmalova vadīto uzrunu.
0: Дорогие, мы благодарим Бога.
1: Mēs pateicamies Dievam.
0: За христианское радио.
1: Par kristīgo radio.
0: За каждого, кто здесь служит.
1: Par katru, kas šeit kalpo.
0: Вы знаете, на самом деле, это большое благословение для Латвии.
1: Un patiesībā tā ir liela svētība Latvijai.
0: Мы будем сейчас уже завершать.
1: Un noslēgsim.
0: Я хочу сделать одно маленькое объявление.
1: Neliels paziņojums.
0: Вы знаете, в Риге.
1: Рига.
0: Мы начали создавать евангелизационную молодежную группу.
1: Сакам организовать евангелизацию юношескую группу.
0: Это группа людей, которые хотят именно проповедовать Евангелие.
1: Tie ir jaunieši, kas vēlas sludināt evaņģēliju.
0: На улице.
1: Uz ielām.
0: На работе, в школе, в институте.
1: Darbā, uz ielām, kur strādā skolās.
0: И эта группа уже начинает разрастаться.
1: Šī grupa sāk pieaugt.
0: Если вы сейчас слышите и какого-то молодого человека касается это вашего сердца.
1: Ну, я когда он человек, то сузруна.
0: И вы хотели бы услышать, какие стратегии, какие мысли.
1: Звалтес содержит, когда с домом спошло.
0: Как это развивается.
1: Как это соответствует.
0: Как это происходит.
1: Как нутек.
0: То вы можете просто позвонить на христианское радио.
1: Вы можете звонить с христианского радио.
0: Оставить ваши контакты.
1: Отставить контакты.
0: Мы с удовольствием с вами созвонимся и встретимся.
1: Мы созвонимся, но сатиксмейся.
0: Я верю.
1: Истицу.
0: Что молодежь должна проповедовать Иисуса Христа.
1: Ka jaunatnē jāsludina Jēzus Kristus.
0: И когда я вижу, как Бог поднимает молодежь, я очень радуюсь этому.
1: Un, kad es redzu, kā Dievs paceļ jaunatnē, es priecājos.
0: Поэтому, молодые люди, присоединяйтесь. Надо проповедовать Иисуса по всей Латвии.
1: Jaunieši, pievienojoties, Jēzus jāsludina pa visu Latviju.
0: Аминь. На этом завершаем. Благослови вас, Господь.
1: Ar to mēs beidzām. Lai Dievs svētī. Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами служил Марк Яковлев. Шай вакара, радим от «Атас Дебес», «Мумс» и «Нормумс», «Колпой Маркс Яковлевс».
2: Darba dienu vakaros, ik vakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.ekumenisko.lv. lkr.lv.